0: короли.
1: Я извиняюсь, что так в ваш круг ворвался. Дружище, а что за движуха здесь происходит?
2: Братух, все нормально, кайфуй.